0: Тесто, Ванесса Вон, Зеко Примин, Пост Малон, Джеки Чен, Лепа Дружба. 40-то место лестнице, 100 за лето 2019. 60 комадов смо одрайтал, 40 их еще пред табо.
1: Лестница 100 in Жан Фарбижан.
0: Že kaj vroče, ma ni, se vem, da ni, no, ampak vroče tako, veš, kar se stopnjevanja leta tiče. Že lep sajt pregledujemo lestvico najbolj popularnih komadov leta 2019, zdaj že 2020. Prišli smo pa do številke 39, kjer je Alvaro Soler